0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Республиканский кадетский корпус продолжает приемную кампанию. Приглашаем юношей и девушек, готовых к новым знаниям и яркой кадетской жизни. Документы принимаются до 24 июля. Подробную информацию можно получить на сайте Республиканского кадетского корпуса или по телефонам в Бендерах 508-68 и 508-60. Республиканский кадетский корпус. Не упусти свой шанс стать кадетом.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
1: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет в лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 227-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон — забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: июля в 8 вечера. Шериф Маккаби. Не пропусти.
1: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 22772. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Прямо по курсу, друзья, программа по вашим заявкам. Милости просим в наш Вайбер. Активизируйтесь, скачайте Вайбер. Если вдруг у вас его нет, напишите номер телефона. Там есть такая специальная трубочка. Пишите там номер телефона +373 533 677. Добавляйте Интер-ФМ к себе в

0: контакты и передаете приветики и поздравления. Ну и не забывайте про музыкальное сопровождение.
1: Друзья, еще есть один вариант. Какой? Это старый добрый телефон.
0: Старый добрый.
1: 6177 набирайте, мы с вами общаемся. Так тоже можно. А есть еще Инстаграм. В общем, способов много. Программа по заявкам одна. Действуйте.

0: Звездочет на Интер-ФМ.
1: Так, ну что ж, готовы мы прямо сейчас поразыгрывать подарки вам. Вот такую вот погодку, но тем не менее вода сегодня у нас от Тираспольского хлебокомбината с низким содержанием солей. Парканская фит называется она. Именно такая вода идеально подходит для постоянного ежедневного употребления. Вода проходит 7 ступеней очистки и сразу же разливается в бутылке. Разлив в непосредственной близости от источника позволяет сохранить уникальные природные свойства воды, предотвращая нежелательный контакт с внешней средой. Ну, вот это то, что нужно, мне кажется.
2: Сбалансированный состав, мягкость, качество – вот основные характеристики питьевой воды «Парканская». И для того, чтобы ее получить, конечно же, нужно принять участие в нашей игре. Во-первых, дозвониться по нашему номеру плюс 373-533-6177 и поиграть.
1: Да, играть будем прямо сейчас, поэтому звоните на эти прекрасные цифры. Ждем того самого счастливчика.

0: Звездочет на Интер-ФМ.
1: Итак, дозвонился к нам Януш. Януш, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как дела, как настроение?
2: Отлично,
1: это хорошо. Так, Януш, смотрите, задачка у нас следующая. У нас есть звезда, есть они факты, и какой-то из них неверный. И ваша задача догадаться, какой все-таки неверный. И если у вас это получится, вы получите подарок от Тираспольского хлебокомбината. Готовы?
2: Давайте попробуем.
3: Итак, наша сегодняшняя звезда — это Райан Гослинг. И первый факт. Он мечтал стать музыкантом и до сих пор играет в группе. Второй. Очень любит проводить время в одиночестве, как это бы ни странно бы не звучало, в Диснейленде. И третий. Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена в фильме «Барби».
1: Знаете вообще этого актера?
2: Что-то такое, волосатый такой.
1: Ну, как бы не Стэтом.
2: Давайте попробуем второй ответ.
1: Второй. Райан Гослинг любит проводить время в одиночестве в Диснейленде. Думаете, это неправда?
2: Думаю, это...
1: Не-не-не, я просто спрашиваю, я уточняю.
2: Я думаю, что это правда.
1: Думаете, что это правда? Тогда хорошо. Какой все-таки вариант неправда?
2: Какой неправда?
1: Да.
2: А, еще нужно неправду сказать.
1: Ты нас интересует конкретно неправдивый.
3: Давайте попробую повторить
2: факты.
3: Повторите,
2: пожалуйста, еще раз.
3: Да, смотрите. Он мечтал стать музыкантом и до сих пор играет в группе. Второй. Очень любит проводить время в одиночестве в Диснейленде. И Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена в фильме, потому что это была его мечта.
2: Ну, давайте. Второй, что я сказал. Правда, а третий неправда.
1: Третий неправда, думаете?
2: Да.
1: То есть у Райана Гослинга, значит, в фильме «Барби»?
2: «Барби» я не смотрел, но я не...
4: Он музыкант.
2: Правда. Да, первый правда.
1: Так, а группу? Группу скажете?
2: Как нет, называется? Группу нет. Нет. Я по Майклу.
1: Так, по Майклу?
2: Да, я по Майклу Джексону.
1: Хорошо. Ну, послушайте на досуге как-то Райана Гослинга. Уже неплохие вещи он все-таки делает. Значит, что я вам могу сказать? Если опираться на те факты, которые были представлены сегодня, какой-то из них, да, действительно был неправдивый, все остальные правдивые. Да, насчет музыкальной группы. Этот факт правдивый, тут не поспоришь. Значит, он играет, он поет, он вообще молодец. Dead Man's Bones называется, значит, его группа. По поводу второго факта и Диснейленда, значит, что он любит время проводить в одиночестве. Ну, сложно, наверное, в Диснейленде в одиночестве провести как-то время.
2: Но все равно.
1: Огромное количество людей. Но, тем не менее, актер туда приходит, значит, надевает наушники и катается на всевозможных аттракционах. Да, конечно. Роль Кена ему досталась, но он решился на нее, когда увидел, значит, лицом лежащую вниз куклу в грязи на улице рядом с раздавленным лимоном. И это выглядело так, будто историю этого парня нужно рассказать, понимаете? Вот что сказал он конкретно об этой роли. Вот так бывает. Что ж, Януш, мы вас поздравляем, вам аплодисменты звучат.
2: Да, спасибо. Да, действительно, он сказал тут сниматься, да. Что-то я слышал такое.
1: Не-не-не, он согласился.
2: Согласился сниматься?
1: Ну, естественно. Фильм «Барби», посмотрите. Блин. Тоже на досуге.
4: Надо пересмотреть еще.
2: Да, я не люблю «Барби».
1: Так вас никто не заставляет любить куклу.
2: Я свою жену люблю.
1: Так вас же никто не заставляет-то переключаться с одной на другую. Просто для общего развития фильм посмотрите, да и все.
2: Да, надо быть чуть-чуть эксклюзивом.
1: Ну, так бывает. В розовых тонах фильм, ничего страшного. Да, разок посмотреть стоит. Но у Райана Гослинга огромное количество фильмов, которые стоит посмотреть. Например, тот же «Бегущий по лезвию». Это очень такое.
2: «Бегущий по лезвию», конечно, я знаю.
1: Вот, пожалуйста. Он там снимался. Еще, например, «Ла Ла Ленд». Это мюзикл, но тот самый мюзикл, который посмотреть стоит все-таки. В общем, есть что глянуть, есть что послушать, и есть что...

0: попить, а конкретно воду от Тираспольского хлебокомбината. Она вам сегодня в подарок и достается, и возможность передать приветы.
1: Спасибо спонсорам, передаю привет. Спонсорам передаю привет, как обычно, как всегда, нашей команде. Завтра мы победим, это я уверен. Я туда иду с открытой душой.
0: Так.
1: За победой. Вот. И родственникам своим, кто меня слышит. И Приднестровью, чтобы была вообще-то погода классная.
0: Ну вот, пускай все замечательно и будет и у вас в том числе. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки. Ну а всем остальным тоже пожелаем прекрасного настроения.

0: способны справиться, то берем его. Не в свидетельство о рождении на год рождения не смотрим. Очень часто я вижу, как родители, которые приходят с детьми, даже не смотрят на поле, а всегда повернуты к уху ребенка, и все 90 минут шепотом ему нашептывают правила футбола. То есть, что он должен знать вот за этот матч, он должен срочно все это выяснить, а запомнить и все остальное. Но это тоже такой, получается, экзамен какой-то, да, по футболу. Mm-hmm. Ребенку, на самом деле, сложно воспринимать столько информации, и тут перед глазами у тебя все бегает,
1: соотносить, шумит, как-то.
0: Да, еще родитель тебе постоянно какие-то вопросы задает. Поэтому лучше какие-то, не постоянно объяснять правила, а просто какие-то вопросики для эмоций, опять же, чтобы фиксировать внимание ребенка на каких-то моментах, но перед этим, но при этом не давить.
2: Главное есть показать, где наша команда, за
0: да,
2: которую
0: болеем. Да, как минимум, какого цвета у нас форма, пусть хотя бы понимает, за кого мы болеем. Что просто спрашивает, какой игрок тебе больше всего понравился, там пусть даже выберет какую-то цифру, номер игрока, и за ним следит. Какие-то задания давайте из серии «Посчитай игроков». Или какой игрок, как ты считаешь, самый быстрый? Что там было самым шумным, самым громким? То есть вот такие вот вещи эмоциональные задавайте ребенку, спрашивайте, чтобы ему не только голы запомнились, а чтобы он научился держать внимание на каких-то нюансах.
2: Хорошо, а если ребенок, допустим, пришел, и он весь этот футбольный матч просидел в телефоне, это будет засчитываться за то, что вот он с родителем провел время?
0: Ну, мы, опять же, не ставим перед собой какие-то цели, которых мы достичь не можем. Если, допустим, это подросток, и он уже сделал нам большое одолжение и провел время с нами хоть так, то уже не будем его пилить всю дорогу, и тем более не надо, пожалуйста, ему на ухо говорить: смотри по сторонам, все сидят без телефонов, и только один ты сидишь в телефоне. Вот это не очень хорошо на ваших отношениях отразится. Лучше не сравнивать ребенка. Лучше все-таки получить какое-то удовольствие вместе с ним. Да, старайтесь как-то его внимание возвращать. Да, какими-то эмоциями с ним делитесь. Ну, пошел уже на том спасибо. Как
2: Надо просто его замотивировать, сказать, вот надо подождать, когда на табло будет 67-я минута матча, вот 6-7. И на этом фоне, на этом фоне делаем селфи.
0: Отлично.
2: А потом уже там до 90-е, уже пришли, уже что уже ходить.
0: Ну да, уже там рукой подать. Кстати, тоже вот хорошо бы запланировать какие-то возможности, дать ребенку подвигаться. То есть пусть постоит рядом со своим местом, пусть похлопает, потопает. Вот то, что Оля говорила, как будто бы это и для того, чтобы свои там эмоции накопившиеся выбросить, но и для того, чтобы досидеть все-таки. И, кстати, рядом с ребенком, когда вы сидите, вы это тоже для себя можете использовать. То есть у вас есть легальное разрешение встать вместе с ребенком, тоже хлопать, топать, прыгать, и никто не скажет, что что-то с этим взрослым дяденька или тетенька не то. Вы ребенка развлекаете. И как раз вот эти вот движения во время матча, они помогут и вам, и ребенку не уставать. Ну и опять же, вовлекайте в происходящее, опять же, вот эти же самые вопросы. Как ты думаешь, кто сейчас там до мяча добежит? Найди вратаря. Посмотри, в чем он одет, какого цвета у кого кроссовки. И уже получается, что этот просмотр футбола вы превращаете для ребенка в игру. И больше шансов, что когда будет следующий футбол, он уже сам скажет: о, возьмите меня с собой, мне в прошлый раз понравилось.
2: Поэтому, друзья, берите детей на футбол, приобщайте их к игре, приобщайте их к общим активностям вашей семьи. Пусть это будет такая хорошая традиция у вас.
1: Да. У нас в гостях была Олеся Новикова. Спасибо большое за такие актуальные советы в преддверии большого еврокубкового матча. Друзья мои, ждем всех в четверг в 6 часов вечера на Матч Дэй. Ну, а все выпуски «Маминой школы» можно послушать. Мало того, что в телеграм-канале, еще и посмотреть на ютубе на канале «Маминой школы». Ну и, конечно, подписывайтесь на Олесин инстаграм, если еще нет.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, не ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные.

0: Прекрасная новость. В четверг. Лига Европы.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 7 часов. Сегодня была очередная атака мошенников. 50 сообщений за час поступило от приднестровцев. Всем звонили, озвучивали разные истории, представлялись сотрудниками учреждений, от почты до милиции. Есть и случаи, когда мошенники убеждают, что в отношении людей возбуждено уголовное дело, требуют

0: задекларировать деньги, или же предлагают оформить кредит, чтобы погасить займы, которые якобы шли на финансирование террористов. На днях в такую историю поверила жительница Каменки. Женщина отдала незнакомцам 315 тысяч рублей. 200 нарушений ПДД за сутки. Это итог одного дня операции «Двухколесный транспорт». Чаще всего сотрудники ГАИ останавливали транспорт без техосмотра и водителей без шлемов. Мотоциклы и велосипеды ездят по дорогам с неисправностями. За руль водители садятся без прав, а еще говорят по телефону. Один вообще оказался пьяным. К другим темам. В Тирасполь приехала бригада ВАР из Англии. Завтра на матче «Шериф Маккаби» она будет отвечать за спорные моменты на поле. Оператору на экран во время прямого эфира приходит оповещение. Он на повторе ставит метки, а система сама рассчитывает позицию и выдает вердикт, был офсайд или нет. Начало игры в 8 вечера. Матч-дэй состоится завтра перед поединком Лиги Европы в Тирасполе. Все начнется в 6 часов. Болельщиков ждет концерт Евгения Аврамова. Он обязательно споет гимн клуба. А еще шашлык от «Вкусно мира», розыгрыш сертификатов в бассейн и тренажерный зал. Для детей будут аниматоры и лошади из клуба «Аллюр». Билеты на Лигу Европы в продаже. И о погоде на завтра. В Тирасполе будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 14-16 тепла. Днем плюс 25-27. Это были новости. Оставайтесь с нами.
1: 23 июля в 8 вечера. «Шериф Маккаби». Не пропусти.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота, сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак.МД».
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
8: Республиканский кадетский корпус продолжает приемную кампанию. Приглашаем юношей и девушек, готовых к новым знаниям и яркой кадетской жизни. Документы принимаются до 24 июля. Подробную информацию можно получить на сайте Республиканского кадетского корпуса или по телефонам в Бендерах 50868 и 50860. Республиканский кадетский корпус. Не упусти свой шанс стать кадетом.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
4: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
6: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци»...

0: самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: твое радио.
1: Прекрасная новость. В четверг. Лига Европы.
2: 8 вечера в республике. Здравствуйте. Плановый ремонт проведет завтра Тирасполь-Трансгаз Приднестровье на магистральном газопроводе. В районе села Бычок Григорьопольского района может быть громко. Газовики будут стравливать газ и предупреждают. Ситуация штатная. Работы начнутся в 7 утра. К 10 закончат. Жителей просят сохранять спокойствие. Порядок бьет класс, так сказал главный тренер «Шерифа» Виктор Михайлов на пресс-конференции перед матчем с «Макаби». У команды сейчас очень напряженный график. Каждую неделю игры Лиги Европы, а также встречи с главными соперниками по чемпионату Молдавии. Не так много времени на подготовку к каждому из соперников, сказал тренер. «Макаби» прибыл в Тирасполь без нескольких важных игроков, но даже не в основном составе. Это очень серьезный соперник. Израильская команда каждый год борется за чемпионат.

0: Чемпионство в своей стране, а неделю назад выиграла Суперкубок Израиля. Сразу говорю, будет нелегкий матч, подчеркнул Михайлов и пригласил болельщиков завтра на игру. Болельщики продолжают раскупать билеты на матч «Шериф Маккаби Тель-Авив». Центральные места на многих секторах главной арены уже выкуплены. Брать их лучше заранее, чтобы перед игрой у касс стадиона не скапливались очереди. В момент начала матча «Шерифа» с «Алюминием» десятки людей стояли в очередях. Билеты заранее купить можно на сайте или в приложении «Билет ПМР», а также в терминалах Агропромбанка. Они есть в каждом супермаркете. Если выбрать места на 12-м секторе, то рядом окажется фан-сектор. Там сидят самые активные болельщики клуба. Они будут задавать настроение всему стадиону, кричать свои фирменные кричалки, петь песни. Билеты от 30 рублей. Продолжаем выпуск. Вытаскивать из грязи пришлось машину после рыбалки. На дамбу у села Коротное водитель поехал после дождя, но сам выбраться не смог. Внедорожник «Тойота» вытащил УАЗ слободзейских спасателей. А теперь погода на завтра. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 14-16 тепла, днем плюс 25-27. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на нашей волне.
1: 23 июля, 8 вечера. «Шериф Маккаби». Не пропусти!

23 июля аппетитно заряжаемся любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне от «Вкусномира» у восточной трибуны главной арены спорткомплекса «Шериф». 100% веселье и отличное настроение с конкурсами и шоу-программой. Для фанатов, для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Незабываемые эмоции ждут вас перед матчем футбольных клубов «Шериф», «Макаби» из Тель-Авива. Начало развлечений в 18:00.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
4: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящиеся в темноте, новая коллекция обоев.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.